Ханги жамна ха Нигэро тэр болулдэ Синжу бонти эравалма Синжу бонтин Эмна талдарай Чирэгэ бо харбол хинвэйдэ Хүчэнгжангбал хүжэнэ самсчэ Синжу богмти балгун, чел хэгин, панд,